0: побаловается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
1: Самый натуральный засранец.

Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски Советской Армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.

0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine. I am